В этом мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что?

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Ставкар. Успел.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8 499 579 7799.

0: FM.
1: И становись каждой минутой богаче и счастливее.
0: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
1: очень много.

Лови Везде Хит на Радио Хит ФМ. Обнови гардероб, заправь авто, угостись сладким. Везде Хит. Везде Хит. Каждый будний день.

Лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. По понедельникам слушай радио Хит ФМ и становись каждой минутой богаче и счастливее. Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают очень много денег.

0: sunlight.ru. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: У большинства химиков есть любимое увлечение. Мое – криминал.
11: Чтобы докопаться до правды,
10: у нас в саду лежит тело.
12: Отца обвиняют в убийстве.
11: Нужен маленький гений. Семейная детективная комедия. «Флавия. Юный детектив». Уже в кино.
8: 16+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит FM. Реклама.
1: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
2: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
3: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вокей, розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
6: Информация о организаторе акции, правилах для проведения, количестве призов, срок внести порядки получения на OkMarket.ru.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799. Хит FM.
9: I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't

Три. Везде хит. На радио Хит ФМ. Хит угощает. Хит обновляет. Хит заправляет. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

0: Hit FM.
1: А вот с новинки начинаем новый выходной. Marshmello и Portugal The Man на радио Hit FM. Феникс. Врываемся в воскресенье. Дамы и господа, финальный день первой очереди выходных майских. Погода способствует активному отдыху. И хиты тоже тут как тут. С этой минуты ими управляю я, Белов Андрей. Громче звук и проводим весну в отличном настроении. Впереди у нас с вами Тедди Свимс, также Ваня Дмитриенко не за горами. И прямо сейчас красотка Эйва Макс. Всем еще раз большой привет и выдвигаемся в воскресенье.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: «Любовь» здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погода, в столице солнечно и плюс 16, ощущается как плюс 12. Сегодня в Москве ожидается малооблачная погода, без осадков, максимально в городе плюс 20 градусов, по области до плюс 18.
0: Реклама.
2: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
3: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
4: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 25% на все безалкогольное пиво с 23 апреля по 6 мая.
7: Окей.
6: Подробности на Окмаркет.ру.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38-38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
11: 16+.
12: Я хочу услышать Диму Билана.
13: А я Клаву Коку.
14: Мой кумир Сергей Лазарев.
15: Зачем выбирать, если 21 мая в ВТБ-арене на одной сцене встретятся эти и многие другие артисты и в унисон со всей страной исполнят свои хиты.
16: Все звезды с нами, будь и ты!
15: На юбилейной 15-й русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Они и Калум Скотт только что на радио Hit FM Stay. Хочется сделать небольшой такой стоп, сказать: выходные, ну куда вы так летите? Но, увы, рано или поздно выходные придут к финишу, к примеру, через несколько часов. Ну и тут нос вешать не нужно, потому как вместе с новой рабочей неделей наступит он, лайтовый понедельник. Ну а это, сами знаете что, это отличная возможность стать богаче и счастливее. Завтра с самого утра и до вечера здесь на радио Hit FM мы будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Заводите будильники на 7:00 и начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами. Это все завтра. Здесь же наслаждаемся праздничными длинными выходными и слушаем работу Ту Карасон буквально через секунду.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
8: В ленте.
9: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
12: «Додо».
11: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
13: Успел.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
17: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
18: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Марк энд Кремонт и DMC только что на радио Hit FM Hands Up. В Москве 11 часов и 49, почти 50 минут. На дворе воскресенье, а значит, пришла пора подводить итоги недели. У нас они музыкальные, хитовые, и ровно через 10 минут лучших 20 муз-творений выстроится в один ряд в главном хитовом чарте. Один за одним послушаем, в итоге придем к самому-самому в финале. Также в чарты мира заглянем и новую музыку изучим. Все это и не только в главном хитовом чарте. С полудня и до часу дня не пропустите.

Хит Труд Май. Вот так вот скажем про эти длинные выходные. Долго ждали этого момента и наконец-то цель достигнута. Короткая неделя позади, длинные выходные в нашем распоряжении. Пришла пора окунуться в час, где будут только лучшие. Лучшие хиты за уходящую семидневку. Да-да, за семидневку, а не за несколько рабочих дней. Ведь именно с пятницы по пятницу мы собираем ваши голоса на нашем сайте hit.fm.ru и в выходные изучаем итоги. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Хит ФМ. Меня зовут Белов Андрей. Поехали! Главный хитовый чарт. Первые майские праздники все-таки дали о себе знать в некотором плане. К примеру, они в себя полностью затянули певицу Рэй и ее работу «Where is my husband». Сегодня она из чарта выбывает. Также сегодня выкидываем из топа музыкантов, которые очень сильно спешат. Все бегут куда-то и бегут. Проект Heaven, I Run. До свидания. А вот теперь легкой походкой начинаем отчет лучших и, как обычно, стартуем с 20-го места. В хвосте сегодня оказалась Ava Max, Kill It Queen. 20-е место.

0: Факта и его Макс Киллет Квин сегодня в хвосте главного хитового чарта и с большими рисками из топа вылететь ровно через неделю. Случится это или нет, покажет время и, конечно же, ваша активность в голосовании на HitFM.ru и в нашем мобильном приложении. Здесь же двигаем далее, встречаем новичков в чарте. Это Абалон Рокстон, Vertigo.
1: 19 место.

главного хитового чарта на этой неделе Avalon Rockstan Vertigo. Сегодня это номер 19, и все круто может поменяться ровно через неделю. Тем более эти ребята на опыте, поэтому путь до вершины нашего топа может занять минимальное количество времени. Мы так думаем. Здесь же продолжаем подниматься выше и приступаем к изучению 18-й ступени. В этот раз здесь оказался Bruno Mars и его «I Just Might».

0: Минус 2 ступени по итогу теперь на 18-м. Bruno Mars, I Just Might.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер. Всегда готовы к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%.

0: не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Любовь к приключениям я унаследовала от родителей. Криминал — это мой конек.
2: Чтобы докопаться до правды,
1: у нас в саду лежит тело.
2: Нужен маленький гений. Семейная детективная комедия «Флавия, юный детектив» уже в кино.
3: 16+. Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Главный хитовый чарт.

Это клан Карусел в главном хитовом чарте. Работа называется «Right», и по итогам недели это 17-я строчка. Ребята давно уже в мире музыки и всегда находят место экспериментам. Интересно, они вновь когда-то чем-то новым порадуют? По их планам мы не в курсе, а вот у нас с вами в планах изучение 16-го места нашего топа, и здесь еще одни мастодонты мира музыкального. Это Боб Синклар и Кайза, их совместка «I Can't Wait» сегодня теперь вот здесь.

Вовсин Клары Кайза в главном хитовом чарте. Работа «I Can't Wait» сегодня поднялась на 2 пункта и теперь базируется на 16 месте. Эти двое знают толк в хитах и, думаю, напоминать об их успехах не нужно. Первая — абсолютный хитмейкер конца нулевых, вторая довольно мощно прокачала середину 10-х. Теперь же очередь второй половины 20-х, и, как по мне, у них очень неплохо получается. Приведут ли их совместные труды к верхней строчке, узнаем в будущем, а здесь мы двигаем далее, встречаем еще одних новичков топа — Алиф Арбан и Рене Миллер. Body Talk.

0: Еще одни новички в главном хитовом чарте и мощный старт с 15 места. Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk. Прямо сейчас сделаем перерыв в пару полезных минут и после продолжим. Далеко не уходите.
1: Это главный хитовый чарт.
2: Реклама.
3: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
4: 16+. Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM.
0: Hit Story. Пристегните ремни, мы выдвигаемся в прошлое, запускаем нашу хитовую машину времени и отправляемся в 2007 год. В то время была очень популярна певица по имени Нелли Фуртадо, было много мощных мустворений у певицы, но именно в 2007 была замечена с работой, которую мы послушаем в ближайшие минуты. Дамы и господа, Нелли Фуртадо, Say It Right в хит-старе в рамках главного хитового чарта. Это 2007 год, встречайте!

0: Хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Мы продолжаем подводить музыкальные итоги недели. Это главный хитовый чарт. С вами по-прежнему Белов Андрей. Мы приступаем к изучению 14-й строчки нашего топа. Сюда спустились ребята из группы One Republic. Give me something.

0: One Republic Give Me Something, 14-я строчка главного хитового чарта на радио Hit FM по итогам этой недели. Конец июня и первая половина июля у ребят обещает быть горячей. Запланирован большой тур по Европе, где буквально каждый день расписан по минутам. Желаем ребятам сил на предстоящий сезон, а мы с вами начинаем ускоряться, потому как времени нам отведено не так много, а успеть должны абсолютно все. Следующие три строчки промчим за один раз. Поехали! 13-е место на очереди, и сюда поднялся электронный проект Fastboy с работой This Feeling. Вверх на две ступени. Пятнадцатая строчка осталась неизменной, как были Sony Foder и D.O.D., так и остались. Think About Us. И на три ступени вниз просели Алок, Зиба и Portugal The Man. Dive Into The Ocean. Теперь они на 11-м.
1: Хитовый час. 10-е место.

0: главном хитовом чарте BTS, Swim — это 10-е место на этой семидневке. Ребята неплохо поднажали, взлетели на 3 пункта и вновь овладели званием «Взлет недели». Армия фанатов у этих парней просто огромнейшая, уверен, что и до вершины доберутся, тут даже спорить не буду. Ну а тем временем мы с вами достигли экватора выпуска, а значит, пришла пора и что-то новое изучать.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: Музыканты, которых мы услышим через пару мгновений, по отдельности уже неплохо пошумели, а вот теперь решили объединить свои силы и показать, на что способны. В этот раз отличились Топик и Бекки Джи, и пусть это снова на мотив чего-то уже известного. К таким экспериментам мы уже давно привыкли, что у них вышло, узнаем в ближайшие 3 минуты. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта Топик и Бекки Джи. Sorry, Papi, делайте громче.

0: Неугомонный Зейн продолжает подниматься выше. Сегодня его «Die for me» уже на 9-й строчке главного хитового чарта. И, по всей видимости, парень останавливаться не собирается. Да и все правильно делает. Цель поставил, двигается к ней уверенно. Достигнет ли ее, покажет время, ну а в нашем чарте мы показываем результаты ваших стараний. Как бы мы этого не хотели, но проект «Оффенбах» продолжает спускаться. Сегодня работа «Miles Away» потеряла еще ступень.
1: 8 место.

0: The Way. Это Оффенбах в главном хитовом чарте. По итогам голосования на этой неделе ребята оказались на 8-й строчке нашего топа. Прямо сейчас на радио Hit FM немного рекламы, а после итоги подводить продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
8: Успел.
9: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+.

0: не работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Главный хитовый чарт. На радио Hit FM.
2: Чуть-чуть отдохнули и снова в строю. Это главный хитовый чарт Белов Андрей. Это я, обладатели 7-й строчки нашего топа, зовут Бибер, Экса и Фейтлесс. Работа New Religion сегодня поднялась еще на 2 пункта.
1: 7-е место.

номер 7 сегодня закрепили за работой New Religion от Bebe Rexha и Faithless. Нестареющая классика и таланты нашего времени. Вот это та самая смесь, которая возрождает старые хиты. Удачи музыкантам в дальнейшем, а мы с вами прямо сейчас снова ускоримся и еще 3 строчки махнем за один раз. 6-я на очереди, и сюда спустился Yearbook с работой Graceland. Продолжает двигаться вверх Алан Уокер и его Broken Strings, за неделю еще строчка и теперь на 5-м. И еще одно мустворение, которое за 7 дней и ни туда, и ни сюда. Pay to Exist — это Брук 16, 4-е место, как и неделей ранее. Every breath that I take is the proof of my gift. Главный хитовый чарт. Близится оно лето. Многие музыканты готовятся к сезону. Каким образом? Выпускают дискотечные синглы. Но по каким-то причинам товарищ Ибен простаивает. Ребят, кто знает парня, толкните там его. Самое время приступать, тем более его работа Hollow проседает в главном хитовом чарте. Сегодня в минусе еще одна ступень. 3-е место.

0: Минус ступень за неделю, теперь на третьей строчке. Ибен, Hollow. Прямо сейчас на радио Hit FM еще одна трехминутная пауза, и после приступим к самому интересному. Далеко не уходите.
1: Мировой хит-парад.
0: Ну и какой же выпуск главного хитового чарта без изучения топов других стран и континентов? В ближайшие пару минут о них и поговорим. Начнем с Британии. Здесь по-прежнему на вершине работа Rain Me In. Это Сэм Фендер и Оливия Дин. В Европе на данный момент номер один Алекс Уоррен и его Fever Dream уже несколько недель.

0: главный хитовый чарт на радио Хит FM.
1: Про этого парня уже все давно сказано. Да и потом мы здесь собрались, чтобы музыку лучшую послушать. Так вот, давайте не будем многословить, а просто поздравим товарища Кунгса со второй строчкой в главном хитовом чарте. Galaxy практически на вершине.

0: в ближайшие 7 дней будет именоваться вторая строчка главного хитового чарта. Финал апреля выдался немного хмурым, холодным, местами даже снежным. И мне кажется, именно эти моменты и повлияли на ваш выбор. Просто как по мне, под песню, которая сохранила за собой золото нашего топа, лучше всего грустить. Желательно где-то в тепле, конечно. Мы же здесь не за грусть охотимся, тем более в первомайские-то. Ну и давайте чествовать победителей этой недели. Dave and Thames, Rain Dance, снова на вершине.
1: Первое место. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: не сломались и не дали шансов никому. Dave & Tams, Rain Dance, снова лидеры главного хитового чарта и всю ближайшую неделю будут удерживать пьедестал. Удержатся ли они здесь в следующий раз, тут уже вам решать. Если желаете этого, топите за них на HitFM.ru и в нашем мобильном приложении в разделе голосования. Если же нет, то тоже топите, но только уже за тех, кто, по вашему мнению, достоин наивысшей меры поощрения. Новые итоги подведем на этом же месте ровно через 7 дней. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю классного и майского уикенда всем под музыку на радио HitFM. Главный хитовый чарт.
1: В Москве час дня.

0: Уикенд на радио Хит ФМ.
1: Мафия Стайл, трэп Мафия Хаус на старте нового часа в столице начала второго. С вами по-прежнему Белов Андрей. Итоги недели подвели, остаток выходных проводим на позитиве и под 100% хиты. Впереди у нас с вами Али Фарбен и Рене Миллер, также Мари Краймбрери отметится. И прям по курсу немного плохих привычек в исполнении Эда Ширана. Встречайте!

0: Реклама.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+. Криминал. Это мой конек.
12: Чтобы докопаться до правды,
11: у нас в саду лежит тело.
12: Нужен маленький гений.
13: Больше не вмешивайся.
14: Отца обвиняют в убийстве.
12: Мартин Фриман в семейной детективной комедии «Флавия. Юный детектив». Уже в кино.
7: 16+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Стопудовий хіт на радіо Хіт FM. Год 2017.
1: Imagine Dragons.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице малооблачные плюс 20, ощущается как плюс 19. Сегодня ночью ожидается малооблачная погода и плюс 14. Завтра в Москве прогнозируют малооблачный день без осадков. Максимально в городе плюс 25, по области плюс 23.
2: Реклама.
3: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
4: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
5: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 30% на все шашлыки из мяса и птицы. С 23 апреля по 6 мая.
8: Окей.
7: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ, и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
12: 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: На второй строке расположилась криминальная комедия «Большие ошибки» про незадачливых брата с сестрой по имени Ники Морган, которые совершенно не приспособлены к жизни. Однако им придется резко прочувствовать все прелести своего существования после того, как их шантажом втягивают в мир организованной преступности. Главные роли исполнили Дэн Леви и Ортега Тейлор.
1: Номер один.
0: «Очень странные дела» закончились, но братья Даффер запустили анимационный спин-офф «Очень странные дела. История из 85-го». Действие будет происходить зимой 1985 года между вторым и третьим сезонами оригинального шоу. Сюжет держали в секрете, но известно, что на экране появились большинство главных героев во главе с компанией «Мальчишек» и «11». Отметим, что никто из актеров игрового сериала не озвучивает своих героев. Но в касте присутствует Одесса Эзайен, подарившая свой голос новому участнику истории по имени Ники Бакстер. И Роберт Инглунд, широко известный как Фредди Крюгер. Ему достался некий персонаж по имени Космо. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

Иман Декс, Афи Райс и Луиса Сонза только что с нами на радио Хит ФМ. 13:35 в Москве. Ну, должен же быть хотя бы один солнечный день за эти длинные выходные. Вот он здесь сейчас с нами. Воскресенье на дворе, проводим мы его в компании любимых хитов. И тут у меня многие спрашивают, а когда нужно ловить в эфире «Везде хит»? Отвечаю, дамы и господа, это в будни нужно делать. Если его поймать, можно забрать у нас приятный подарок. Это может быть все, что угодно. От вкусных деликатесов до модной одежды. Вот завтра и каждый будний день ловите в эфире «Везде хит». Более подробно про него читайте на hitfm.ru. Здесь и сейчас двигаем выходные далее. И встречаем работу «Dive Into Me». Это Алок и Калит через секунды.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
10: «Додо».
9: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
11: Успел.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/dachny_sezon2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
18: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

На старте нового часа новинка эфира. Это топики Бекки Джи. Работа называется «Sorry, Puppy». Новинка — это одна из большого количества. И со всем списком можно и нужно ознакомиться на сайте hitfm.ru или в нашем мобильном приложении «Радио Хит ФМ». Заходите, слушайте, и если что-то понравилось, можно добавить в личный плейлист. В столице уже начало третьего, с вами Белов Андрей. Двигаем далее, длинные выходные, и вот кто из артистов будет нас сопровождать в ближайшее время. Электронный дуэт Crash Adams, также скоро Анна Асти, Дима Билан. И прямо по курсу To Color с Afri Duo. Встречайте! Встречайте!

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
10: HIT-FM. Дома в коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице солнечно и плюс 21 ощущается как плюс 18 градусов. Сегодня ночью ожидается малооблачная погода и плюс 14. Завтра в Москве будет также малооблачно, без осадков плюс 25. В городе по области плюс 23.
2: Реклама. Окей. Каждый день с выгодой. Лосось атлантический, охлажденный, потрошенный, 999,99 за килограмм. С 30 апреля по 6 мая.
3: Окей.
2: Подробности на OkMarket.ru.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38-38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
7: 16+.
8: Если собрать всех любимых артистов телеканала РУ-ТВ вместе, можно услышать, как звучит наша необъятная страна. 21 мая все звезды сойдутся в ВТБ-арене. Артик и Асти, Зиверт, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. 21 мая. ВТБ-арена. 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ.
9: Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.
11: I get those goosebumps every

Это One Republic на радио Hit FM, Give Me Something. Как-то так сложилось, что ребят в последние несколько недель летят вниз нашей хит-лестницы. На этой неделе еще просели в главном хитовом чарте, теперь остановились на 11 месте. И могут, кстати говоря, упасть еще. Это только в том случае, если им не накинуть голосов на Hit FM.ru или в мобильном приложении. Голосуйте за своих любимчиков и итоги стараний ловите каждые выходные в главном хитовом чарте. Здесь же двигаем далее. Наш с вами хитовое воскресенье. 14.36 столица и прямо по курсу работа Don't Wanna Go Home. Это «Медуза». Встречайте.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах Amoda.ru и JQ.ru.
2: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

Bruno Mars, I Just Might на главной по хитам станции в стране. В Москве 14 часов и 51 минута. В финале этого музыкального эфира появится Сириал Денли с работой Fall at Your Feet. А еще послушаем электронный проект Offenbach. Случится это ровно через 3 минуты.

Никита Райс и Арис на старте нового часа. Тик-тик-так, начало четвертого в российской столице. С вами по-прежнему Белов Андрей. Завершает в первую очередь длинных майских. Почти три дня уже позади. Ну и не забываем, что через неделю мы такой отдых обязательно повторим. Снова будет три дня и надеемся, что погода не подведет. Кто точно это не сделает, так это хиты, которые при любой погоде звучат здесь, в нашем эфире. Впереди проект Brook 16, также Holy Flame очень скоро. И прямо сейчас на радио Hit FM Оливер Три и Робин Шульц. Встречайте!

0: каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-Банк».
1: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте хавейл.ру.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Питбуль и Марк Энтони на радио Hit FM, Rain Over Me, шикарная нетленка из 2011 года с нами, и таких музыкальных воспоминаний у нас хватает на целую онлайн-радиостанцию, называется она «Стопудовый хит», и послушать ее можно на hitfm.ru или в мобильном приложении радио Hit FM. Здесь же двигаем далее. Воскресенье 15.20 в столице. И через пару полезных минут в эфире отметится Сэм Фелт Оакс. Их совместка называется My Heart Goes. Дождитесь.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, в столице солнечно и плюс 23 ощущается как плюс 20. Сегодня ночью обещают малооблачную погоду и плюс 14. Завтра в столице будет малооблачно. Без осадков. Максимально в городе плюс 25, по области плюс 22.
1: Радио Хит FM. Хит FM. Реклама.
2: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
3: 16+.
4: 21 мая. ВТБ-арена. Юбилейная. 15-я. Русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ.
5: Мы покажем.
4: Россия – это тысячи историй успеха. А каждый артист – голос своего города. Вместе они создают музыку большой страны. Тебя ждут Артик и Асти, Зиверт, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. Билеты без наценки на сайте ru.tv.
3: Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

радио Хит ФМ только что Альфа и Ману Чао. Работа называется «Имами Пиачи». В Москве 15 часов и 35 минут. Выходные солнечные и праздничные продолжаются. Третий день мы с вами уже отдыхаем. И уже завтра вернемся в строй. Начнем новую неделю, конечно же, с подарками. Да и продолжим в том же ритме. Каждый будний день в эфире где-то скрывается везде хит. И если его поймать, то можно забрать у нас приятные подарки. Это может быть все что угодно, от любимых десертов до поездок на такси. Слушайте радио Хит ФМ в будни очень внимательно, и вам обязательно повезет. Более подробно изучайте правила на hitfm.ru. Ну а здесь далее Милки и Мол Грэп. Встречайте!

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

На радио Хит FM Шон Пол и Кейша Коул. Give it up to me. 15.49 в столице. В финале этого часа в эфире успеем послушать сразу три мега-хита. Это будет работа Ain't Worried от группы One Republic. Также отметится Сабрина Карпентер. А еще Sony Fodera и D.O.D. зажгут ровно через три минуты.

Новый час воскресенья открыла Миша Миллер и новинка «Хей, на-на-на». Столица начала пятого. Праздничный выходной продолжается. Проводим мы его в компании 100% хитов. Еще час с вами я, Белов Андрей. Впереди нас с вами ждут Боб Синклар и Кайзам. Также отметятся Рихэп и Софин Джайнс. И прямо сейчас на радио Хит FM проект «Colors».

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
4: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: У большинства химиков есть любимое увлечение. Мое – криминал.
9: Чтобы докопаться до правды,
8: у нас в саду лежит тело.
10: Отца обвиняют в убийстве.
9: Нужен маленький гений. Семейная детективная комедия. «Флавия. Юный детектив». Уже в кино.
3: 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас солнечно и плюс 22, ощущается как плюс 19. Сегодня ночью будет малооблачно и плюс 14. Завтра в столице обещают малооблачную погоду и без осадков. Максимальная температура воздуха в городе плюс 25, по области до плюс 23.
0: Радио Хит FM. Реклама.
2: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
3: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
4: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Окей. Каждый день с выгодой. Скидки до 30% на овощи для гриля. С 30 апреля по 6 мая.
7: Окей.
6: Подробности на OkMarket.ru.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Привет, я Вячеслав Макаров. Я артист и ведущий на ТВ. Я смотрю ТВ и я читаю о ТВ, но вокруг ТВ.
11: 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Кида ФМ Маршмелло и Португал The Man. Феникс, 16:34 точное столичное. Сегодня у нас с вами воскресенье, день, когда можно и нужно переводить дух, а уже завтра заступим в новую рабочую неделю и сделаем это уже по традиции лайтово. Уже завтра с 7 утра по Москве и до самого вечера будем разговаривать.

0: Сыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Ставьте напоминания, заводите будильники, и пусть вам обязательно повезет. Все это уже завтра. Сегодня отдыхаем, конечно же, под хиты. Новая их порция прямо сейчас, и откроют ее ребята из группы The Black Eyed Peas.
1: На радио Хит FM.

0: семья.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОИН Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Смит на радио Hit FM, The Fate of Ophelia в столице 16.50. На этом я, Белов Андрей, с вами попрощаюсь, но обещаю вернуться к вам уже в следующие выходные, в субботу ровно в 11 утра по Москве. Пока же всем пожелаю классного завершения этого уикенда, легкой рабочей недели. Всем

0: Хит FM. Реклама.
1: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
2: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
3: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В ОКЕЙ розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
6: Информация о организаторе акции, правилах для проведения, количество призов, срок, месте проверки их получения на ОКМаркет.ру.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Я хочу услышать Диму Билана.
10: А я Клаву Коку.
9: Мой кумир Сергей Лазарев.
11: Зачем выбирать, если 21 мая в ВТБ-арене на одной сцене встретятся эти и многие другие артисты и в унисон со всей страной исполнят свои хиты.
12: Все звезды с нами, будь и ты!
11: На юбилейной 15-й русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Радио «Хит FM».

0: и становись каждой минутой богаче и счастливее.
1: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
0: очень много денег.

0: kidfm.ru.
1: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу.

0: вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
3: Любовь к приключениям я унаследовала от родителей. Криминал. Это мой конек.
4: Чтобы доказать отсюда, правда?
3: У нас в саду лежит тело.
4: Нужен маленький гений. Семейная детективная комедия. Флавия, юный детектив. Уже в кино.
5: 16+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает.
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Лайтовые деньги
1: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит ФМ. По понедельникам слушай радио Хит ФМ
1: и становись каждой минутой богаче и счастливее.
0: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
1: очень много денег.

0: hitfm.ru.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
7: «Хит-ФМ». Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: огромного количества химических средств. В этом уверены реставраторы из Великобритании. Специалисты рассказали, что для приведения дома в порядок достаточно средств, которые находятся на любой кухне, а именно хлеба и обезжиренного молока. Молоко позволяет придать каменным полам неповторимый блеск, а хлеб прекрасно убирает массу загрязнений с обоев, которые сложно очистить обычной щеткой. Подобным образом убирали дома еще до появления бытовой химии. И, по словам британских реставраторов, способы остаются актуальными и в наше время. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Even Hollow.
1: Второе место.
0: Kungs Galaxy.
1: Первое место.
0: Dave and Dams Rain Dance. Сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Фантастические технологии из фильмов о будущем становятся нашей реальностью. И пока мы мечтали о машинах, летающих по воздуху, тем временем в Нью-Йорке прошли первые коммерческие полеты на аэротакси. Электрический аппарат способен перевозить 5 человек, включая одного пилота. По словам разработчиков, летающее электрическое такси намного тише традиционных вертолетов и не производит вредных выбросов в атмосферу, поскольку работает полностью на электричестве, что делает технологию более экологичной и комфортной для жителей крупных городов. Цель проекта – сократить время поездки от существующих вертолетных площадок на Нижнем и Среднем Манхэттене до аэропорта меньше, чем до 10 минут. Сейчас они занимают в среднем до 2 часов на машине. Да, именно о таких технологиях мы и мечтаем, когда стоим в многочасовых пробках, особенно в преддверии выходных. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.com.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Тем временем стилисты из США посоветовали задавать себе 3 вопроса перед тем, как заплатить за обновку. Первым делом стоит спросить себя, насколько новинка отличается от той одежды, которая уже есть в шкафу. Далее необходимо решить для себя, подходит ли вещь тому образу жизни, который вы ведете, а не о котором пока еще только мечтаете. И главное, попробуйте составить с будущей обновкой 3 разных образа. Если все сошлось, то покупка не только оправдана, но и может стать одной из ваших визитных карточек. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Ибен, Hollow.
1: Второе место.
0: Кункс, Galaxy.
1: Первое место.
0: Dave and Dams, Rain Dance. Сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.